Ну, ты же, ну, ты же, ну, ты же, ну, ты же, ну, ты же, ну, ты же, ну, ты же, ну, ты же, ну, ты же, ну, ты же, ну, ты же, ну, ты же, ну, ты же, ну, ты же, ну, ты же, ну, ты же, ну, ты же, ну, ты же, ну, ты же, ну, ты же, ну, ты же, ну, ты же, ну, ты же, ну, ты же, ну, ты же, ну, ты же, ну, ты же, ну, ты же, ну, ты же, ну, ты же, ну, ты же, ну, ты же, ну, ты же, ну, ты же, ну, ты же, ну, ты же, ну, ты же, ну, ты же, ну, ты же, ну, ты же, ну, ты же, ну, ты же, ну, ты же, ну, ты же, ну, ты же, ну, ты же, ну, ты же, ну, ты же, ну, ты же, ну, ты же, ну, ты же, ну, ты же, ну, ты же, ну, ты же